ручкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпость лапча, день дежу дичь дать.